0: рішення за вас. У нашу оручену штедню по атрактивним камертним стопама ваш новац не само де сигуран, него й расте. Не чекайте. Потражите найближу пословницу Слатинске банке или нас контактирайте онлайн. Сазнайте више на www.slatinska-banka.hr.
1: Слушали сте програм кој је